0: FM ini sürmek yevmek.
1: Сергей Рахманинов, вариация Паганини темайо в рапсодиец, которым Владимир Фельдсман дашнамур, ев израиль филармоник нвагахумба, дирижер Зубин Мета.

Хэнчэц Сергей Рахманинови вариациян Паганини Темаёв рапсодияец, катарецин Владимир Фельцмана Дашнамур и Исраэли филармоник Новогахумба, дирижер Зубин Мета. Йоханнес Брамс, вальсер, похадрвац чорс зерки хамар, катарумен Мишель Берофа, Евжан Филипп Колара.